0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я очень рада, что снова могу говорить с вами. Мы продолжим нашу беседу об Иосифе и его братьях. Мы говорили в прошлый раз о том, как братья Иосифа пришли в Египет во второй раз и привели с собой младшего брата Вениамина. Они боялись идти в Египет, но им нечего было есть, а хлеб был только там, и отец согласился отпустить младшего сына с ними. Теперь они в страхе ожидали встречи с египетским правителем, но он оказался приветливым к ним и пригласил в свой дом на обед. Особенно удивились они, когда посадил он их за стол по старшинству, словно он знал их возрасты. Они ведь не подозревали, что это был Иосиф, и не узнавали его по внешности, потому что прошло много лет, и он возмужал. Пообедав сытно и вкусно, братья начали собираться в путь. Иосиф приказал слуге своему наполнить их мешки пищей до отказа, и младшему положить в мешок сверху серебряную чашу, а остальным братьям их деньги, как в прошлый раз. Слуга послушался, и наутро братья начали собираться в свой далекий путь, довольные тем, что Симеон и Вениамин с ними. Но не успели они отойти далеко, как в пути их нагнал слуга. «Серебряная чаша моего хозяина пропала. Не взяли ли вы ее?» — кричал он уже издали. «Мы ведь возвратили тебе серебро, которое нашли в мешках своих в прошлый раз. Неужели бы мы взяли у него серебро, а тем более дорогую чашу?» — отвечали они в один голос. Они так были уверены в том, что никто из них не брал чаши, что предложили слуге обыскать их. «Вот, ищи, и если найдешь, пусть умрет тот, в мешке которого найдется чаша, а остальные станут твоему господину рабами». Слуга сказал: «Если я найду чашу, тогда тот, в чьем мешке она будет, станет слугой, а остальные могут быть свободны». Начался обыск. Все братья положили свои мешки на земле и открыли их. И вот, о ужас, в мешке Вениамина оказалась чаша. Как поражены были братья! Они не могли поверить своим глазам. Что ж теперь делать? Они не могли расстаться с Вениамином и в страхе повернули обратно в город. Там уже ожидал их Иосиф и строго спросил: «Что это вы наделали?» Они упали пред ним на колени, и Иуда сказал: «Бог наказывает нас за грех, и мы будем тебе рабами от сего дня. О, я не могу заставить вас всех страдать. Пусть пострадает только тот, кто взял чашу, а остальные пусть будут свободными», — сказал Иосиф, потому что хотел видеть, как поступят братья, и позволят ли одному Вениамину страдать вместо них всех. Иуда вспомнил, что он обещал отцу привести Вениамина благополучно или нести последствия вины своей вечно. Он упал перед Иосифом на лицо свое и просил его: «Выслушай меня. Ты спросил нас в прошлый раз, есть ли у нас отец и младший брат, и мы сказали тебе, что есть. Мы рассказали тебе, что отец очень, очень сильно любит Вениамина и не отпустит его легко с нами, но ты настоял и даже сказал, что если и не приведем его к тебе, ты не дашь нам больше пищи. Тогда мы возвратились домой, я рассказал отцу о тебе, и если б ты только видел, как печалился он, как он плакал. Он сказал, что ни за что не сможет отпустить Вениамина, но тогда нечего будет больше есть, и он все же решил послать нас к тебе. Мы напомнили ему, что не можем пойти, если не будет с нами Вениамин, и спустя несколько дней отец сказал: «Я умру, если что-нибудь приключится с Вениамином. Теперь же, если мы пойдем домой без Вениамина, наш отец умрет непременно, потому что он стар и слаб. Он живет только ради Вениамина. Позволь Вениамину возвратиться с нами, я умоляю тебя, и пусть я останусь здесь и буду твоим рабом навеки. Я обещал отцу, что если что-нибудь случится с Вениамином, я возьму на себя наказание за это навеки». Слова Иуды глубоко растрогали Иосифа. Какими другими были они, как отличались от тех, которые говорили с братьями, когда они продавали Иосифа в рабство египтянам? А теперь Иуда предлагал самого себя в рабство вместо Вениамина. О, как изменился Иуда! Иосиф поверил, что его братья стали другими. Они подобрели, стали правильнее относиться друг к другу и к отцу. Горе отца ярко представилось ему, особенно после того, как Иуда рассказал ему, как отец сильно тосковал о том сыне, которого растерзали звери. Иосиф не мог больше сдерживаться при всех стоящих в комнате и закричал: «Удалите меня от всех!» Он громко заплакал, так что все египтяне в доме услышали голос его, а потом, обратясь к братьям своим, сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали египтянам. Жив ли отец мой?» Но братья не могли ему отвечать, потому что и они сильно смутились и плакали перед ним. Иосиф же приблизился к ним и сказал: тем, что вы продали меня когда-то. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранилась ваша жизнь. Вот голод на земле длится уже 2 года, но будет еще 5, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вас на земле. И так не вы послали меня сюда, а Бог, который поставил меня отцом фараону и господином над всем домом его и владыкою во всей земле египетской. Идите же скорее к отцу моему и скажите: Иосиф жив в Египте, и Бог поставил его господином над всем там. Приди к нему, немедли, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ Иосифа, ты и сыновья твои, и мелкий и крупный скот твой. Иосиф прокормит тебя там, потому что голод будет еще 5 лет. Братьям своим сказал Иосиф: вот вы видите меня, и Вениамин видит, что я говорю с вами. Расскажите отцу о славе моей в Египте, и приведите его поскорее сюда. И пал Иосиф на шею Вениамина, и целовал его, и плакали они вместе от радости. И целовал он всех братьев своих, и они тоже обнимали и целовали его, и плакали с ним. Слух об этой встрече дошел до фараона, и он сказал: «Скажи братьям твоим, Иосиф, пусть навьючат скот твой, и ступают в Ханаан, и возьмут отца твоего, и приведут ко мне, и я отдам им лучшие земли египетские, и они будут есть самое лучшее в стране моей. Дай им колесницы, и пусть привезут семьи свои, а о вещах пусть не беспокоятся, потому что я дам им все самое лучшее, что Египет имеет». Иосиф выслушал слова фараона и начал снаряжать братьев в путь. Он дал им колесницы и одежды в дорогу, и пищи только на путь туда и обратно. Для отца дал 10 ослиц, навьюченных припасами на дорогу, и отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь по дороге». Они счастливые двинулись в путь. Какой радостный конец беседы! Но мы еще не говорили о радости Иакова, когда он узнает, почему его сыновья так долго не возвращались домой. Об этом мы будем говорить в следующий раз, а теперь только обратим внимание на некоторые пункты, от которых и мы можем что-нибудь подчеркнуть для себя. Во-первых, мы видим, что любовь всегда побеждает и всегда прощает.

Толик и Олег были сегодня дежурными на кухне. Девочки Надя и Аля готовили ужин, а им, мальчикам, теперь надо было убрать со столов, вымыть посуду и даже подмести пол. Вся семья готовилась к вечернему домашнему собранию, поэтому мальчики были предоставлены самим себе. Ребята с энтузиазмом принялись за работу, ведь мама потом поставит за нее оценки, а в конце месяца будут подводиться итоги. И дети, которые заработают самые высокие баллы за выполнение различных работ по дому, получат главные призы. Вскоре посуда уже блестела на полочках.

0: в большом кухонном шкафу. Столы были чисто вытерты, а пол подметен.
1: «Ну что, Толик, все готово. Пошли звать маму», — предложил Олег.
2: «Ага, пойдем».
1: «Слушай, Олег, что это за тетрадь вон там, в углу шкафчика?»
2: «Где?»
1: «Да вон же, возле вазы с печеньем».
3: «Ой, да это же мамина тетрадь, и есть та, что с оценками.
1: Давай посмотрим.
3: Через 3 дня папа будет баллы подсчитывать. Интересно, кто на этот раз победит?» — взволнованно прошептал Олег. «Ведь еще ни разу мальчики не получали за свою работу самый лучший приз».
2: «А что? Давай посмотрим», — согласился Толик.
0: Он и сам горел желанием поскорее узнать оценки. Мальчики на всякий случай выглянули за дверь кухни.
1: Их курносые носы сопели от напряжения. Щеки Олега раскраснелись так, что совсем не видно стало веснушек. А под кучерявым чубом Толика появились капельки пота. За дверью никого не было. Дети шумели в комнате наверху, где обычно отец этой многодетной семьи перед сном проводил маленькое семейное богослужение. Голос мамы раздавался в комнате для малышей. «Их пора укладывать спать. Никто не помешает, можно действовать». Олег забрался на стул, приоткрыл дверцу шкафа, и вот заветная тетрадь, которую никому нельзя было брать, оказалась в руках любопытных мальчиков.
3: «Наверное, мама случайно забыла здесь свой журнал с оценками».
0: Олег торопливо листал страницы.
1: «А вот и май. Смотри-ка, Толик!
3: Ух ты! У ябеды Лены опять одни пятерки! Вот зануда!» — возмутился Толик.
2: «А у Сережи, смотри, тоже... Он ведь не так давно уже получал главный приз», — заметил Олег.
3: «И у Саши оценки ничего себе, а вот у нас с тобой 5 маловато».
2: «О, даже 2 есть».
3: «А за что?» — почесал в замешательстве затылок Толик.
2: «Так, а это за вторник.
3: А, я вспомнил, мы же тогда картошку чистили». «Ты, наверное, снова плохо чистил», — вспомнил Олег.
2: «Почему это я? Всегда я виноват. Может быть, у меня нож тупой был?»
3: «Может, и нож, только нам от этого не легче».
0: Мальчики еще немного посмотрели на оценки, при этом не забывая иногда выглядывать за дверь. Их по-прежнему никто не беспокоил.
2: «Да, вот так всегда в жизни. Стараешься, стараешься, и все зря», — вздохнул Олег.
3: «Если бы мне эта тетрадь до сегодняшнего дежурства попалась, я бы так не старался посуду мыть. Какая разница?»
2: «Да, я тоже. А подмели-то мы как? Не соринки. Пол, посмотри, так и блестит весь».
1: «Слушай, Олег, а давай эти оценки немного того, ну, подправим, а? Как в школьных дневниках», — предложил вдруг Толик.
0: Олег задумался. Его уши стали красными, как огонь. Взволнованным шепотом он ответил.
2: «А что? Давай. Надо только ручку подобрать».
3: «И как только можно терпеть такую несправедливость? Надо навести порядок, чтобы Лена не зазнавалась, да и Сережа тоже, и Саша».
0: В коридоре по-прежнему никого не было. Мама, видимо, все еще укладывала малышей, а наверху уже началось собрание. Олег прошмыгнул в комнату мальчиков, схватил со стола несколько авторучек и вскоре снова был в столовой. Мальчики, подскоблив кое-что острым ножом, исправили несколько Лениных 5 на более симпатичные для ребят 3, а свои 3 на солидные 5. Кое-что пришлось переделать на строчках с оценками и у других ребят.
2: «Ну вот, полный порядок!» — довольно потер руки Олег.
1: Скорее клади тетрадь на место. Мы и так здесь уже подозрительно долго дежурим», — забеспокоился Толик.
0: Тетрадь оказалась на прежнем месте, а мальчики в более хорошем настроении пошли на поиски мамы. Она и впрямь была в комнате малышей. У кого-то из них поднялась температура, поэтому она и задержалась возле кроватки больного.
2: «Мам, мы все убрали в столовой!» — отчитался Толик.
1: «Хорошо, мальчики, идите на собрание. Я еще немного побуду здесь, а потом посмотрю на ваш труд».
0: Во время богослужения в тот вечер, да и в последующие, Олег и Толик молились, чтобы справедливость восторжествовала, и главный приз получили не выскочки, а достойные люди, и чтобы Господь сделал их исправления в маминой тетради незамеченными. Наконец наступил долгожданный вечер, и папа после молитвы о всех детях вручил помощникам призы с благодарностью за помощь. Перед этим он сказал: «Дети, вот так однажды Господь будет раздавать награду, венцы, своим трудолюбивым детям. Он никогда не ошибается, и награду получит именно тот, кто ее честно заслужил здесь, на земле. Мы с мамой всегда молимся, чтобы и нам не ошибаться по отношению к вам. Поддерживайте нас в своих молитвах. В этом месяце главные призы получают...» Папа немного помолчал. Олег и Толик от волнения густо покраснели. «Ох, что же сейчас будет?»
2: «Олег и Толик! Да, они этого заслужили! Подойдите ко мне, мальчики!»
0: И папа достал два больших свертка.
1: Под удивленные взгляды ребят два мальчика получили свои награды. Теперь им еще предстоит помолиться вслух, чтобы поблагодарить Господа за помощь в труде.
0: Едва шевеля языком, невнятно помолился Олег. Толик был сегодня необычайно краток в молитве и, кажется, не выражал особого восторга. Но это ничего. Потом призы поменьше получили и другие дети. Все были вполне счастливы.
3: «Ну что же, а теперь же скрывайте свои сверточки», — предложила детям мама. «Разве вам не интересно увидеть свою награду? Да и другие дети хотят посмотреть».
0: Малыши подходили к ней за помощью. Кто-то из них получил воздушный шарик, кто-то ручку, кто-то куклу. Ребята постарше разворачивали свои свертки сами. Кому-то досталась новая книга, кто-то рассматривал игрушку, кто-то новые цветные карандаши. В руках Лены красовалась маленькая изящная вазочка для цветов. Сережа держал томик стихов любимого поэта. Саша всем показывал подаренные фломастеры, пока Олег и Толик тоже с нетерпением разворачивали свои свертки, остальные дети окружили их со всех сторон. Еще бы! Всем хотелось узнать, какие главные призы были в этом месяце. И вот Толик развернул свой сверток. В его руках, в красивой рамочке, красовался текст, написанный огромными яркими буквами. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5:26».
3: Сердце мальчика словно обожгло огнем. Он едва сумел перевести взгляд на Олега, который с не меньшим смущением читал свой текст в такой же красивой рамочке. Читали его и ребята. «Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Римлянам 6:13. Олег и Толик беспомощно захлопали ресницами, едва сдерживая слезы. К ним на помощь пришла мама.
0: «Ребята, минуточку внимания. Олег и Толик хотят вам что-то рассказать. Ведь так, мальчики?»
2: «Не хотим, то есть, да, хотим», —
0: — сбивчиво кивнули мальчики.
2: «Ну что ж», — согласился папа, — «но лучше сначала рассказать все Иисусу».
0: И зазвучали в комнате две молитвы покаяния, а потом дети и взрослые услышали доверчивый рассказ о том, как два мальчика легким и неправедным путем хотели получить самые лучшие награды. Хорошо, что есть семья, особенно если во главе ее Господь. Здесь никто не осудит, а простит и поможет в трудный час. Помогли в доме христиан и Олегу с Толиком. Их тексты повесили в комнате, где семья проводила свои семейные собрания. Ведь эти слова из Библии нужно знать всем.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению одной из самых известных глав Нового Завета, а именно 11 главы послания к евреям, которая нередко называется «Галереей героев веры». Эта глава рассказывает нам о том, как именно вера действовала на практике в жизни людей во все времена. Люди, о которых мы будем вести речь в этой, а также в нескольких следующих лекциях, являются свидетелями, которые побуждают нас жить по вере. Эти люди шли в жизни путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы двигались в нашей жизни сегодня. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То же самое определение можно сформулировать несколько иначе. Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому как к видимому. Вера — это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда. Вера — это уверенность и определенность. Если человек действительно желает поверить, он способен поверить. Более того, человек способен поверить во множество совершенно нелепых вещей. Однако Бог не желает, чтобы мы делали это. Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его слове. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Кто такие древние, о которых говорит здесь автор? Под этими древними могли пониматься три различные категории людей. Во-первых, это могли быть просто пожилые люди в церкви. Во-вторых, используемое здесь греческое слово могло обозначать старейшин новозаветной церкви. И, наконец, в-третьих, это слово «древние» могло относиться к ветхозаветным святым. Именно о святых Ветхого Завета говорилось в самом первом стихе послания. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам». На мой взгляд, именно эти отцы и названы здесь древними. Этот стих можно было бы перефразировать иначе. «За свою веру отцы получили доброе свидетельство от Бога». Эти ветхозаветные патриархи верили Богу, и для них вера вовсе не являлась какой-то туманной надеждой или шагом в пустоту. Их вера основывалась на твердых свидетельствах. Например, Ной построил ковчег и сделал это по вере. Что это была за вера? Может быть, это была какая-то мечта или радостная надежда? Нет. Бог дал Ною множество свидетельств, потому что Ной много лет ходил перед Богом. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если христиане научатся доверять Богу, когда светит солнце, им будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над ними нависнут темные тучи, и они будут переживать одну из жизненных бурь. Упоминаемые здесь отцы, то есть ветхозаветные патриархи, получили о себе доброе свидетельство от Бога. Потому ли, что они были замечательными людьми? Нет, но потому, что они верили Богу. Хотя я уверен, что Авраам был поистине выдающимся человеком, наверняка по своим качествам он мог дать фору многим самым лучшим сегодняшним христианам. И даже этот мир признал бы его выдающимся человеком. Но нам говорится, что именно за свою веру Авраам получил доброе свидетельство от Бога. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Бог, образно говоря, записал праведность
насчет Авраама, но не его добрые дела, а потому что Авраам поверил Богу. Также и все остальные ветхозаветные патриархи получили доброе свидетельство от Бога именно за свою веру. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня не только были спасены верой, но и жили и поступали по вере. Христос умер, чтобы спасти нас, и в вере мы смотрим на Его жертву. Однако мы ежедневно должны поступать по вере. Для чего? Мы должны смотреть на Него, живого Христа. И это делает наш разговор о вере самым что ни на есть практичным, ибо все это предназначено для нашей жизни сегодня и сейчас. Например, когда вы сегодня отправитесь за покупками на работу или в школу, идите туда по вере в Господа Иисуса Христа, ибо мы все должны поступать по вере, а не по видению. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили и ходили в этой жизни. Теперь давайте прочтем третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Существуют два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них построено на чистых домыслах и гипотезах, другое дается нам как откровение. По вере мы принимаем откровение. Но точно так же по вере мы можем принять и домыслы. Эти домыслы принимают вид самых разнообразных теорий. Причем многие из подобных теорий уже канули в небытие. В настоящее время наиболее популярна теория эволюции, хотя даже она, как кажется, выходит сегодня из моды. Это самая лучшая теория, к которой только могут прибегнуть неверующие люди. Однако это все равно не более чем домыслы. И люди должны обладать немалой верой, чтобы принимать их. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Слово Бога, как мы уже читали ранее, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Слово Бога — это могущественное оружие, более могущественное, чем самые мощные атомные или водородные бомбы. Слово Бога более могущественно, чем все это вооружение, потому что оно обладает властью преображать жизнь людей. И когда мы с вами приступаем к Слову Бога, мы либо принимаем, либо отвергаем Божье откровение относительно происхождения этой вселенной. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это и есть откровение. Вы либо верите Богу, либо слушаете различные домыслы. И не говорите мне, пожалуйста, что эволюция — это наука. Это не так. Ибо в противном случае ученые уже давно пришли бы к единогласному мнению на этот счет. Но пока что никакого согласия среди них нет. Более того, многие выдающиеся ученые начинают сегодня отказываться от своей приверженности теории эволюции. Ученые видят в этой теории столько неувязок, что начинают разочаровываться в ней. В любом случае, вам приходится либо верить Богу, то есть Его откровению, либо верить домыслам и гипотезам, но в каждом случае вера на что-то опирается. Я слышал забавную историю об одном экскурсоводе в Музее естественных наук. Ведя свою группу по музею, он подвел их к реконструированному скелету динозавра. Вы, наверное, знаете, как ученые находят одну кость и воссоздают все остальное, чтобы получился большой и страшный динозавр. И вот этот экскурсовод говорит группе: «Этому динозавру уже 2 миллиона и 6 лет». Конечно же, посетители были озадачены подобными словами, и кто-то решился спросить, что означает подобная точность. «Откуда взялись 6 лет?» «Все очень просто», — ответил экскурсовод. «Когда я пришел в этот музей 6 лет назад,
этому динозавру было всего лишь 2 миллиона лет. Стало быть, сейчас ему уже исполнилось 2 миллиона и 6 лет. Так что, видите, друзья мои, до каких нелепостей может доходить вся эта датировка, которая уходит на миллионы лет в прошлое. Однако вера означает, что у нас есть твердые убеждения относительно происхождения нашей Вселенной. И я не намерен менять свои убеждения по мере роста научных знаний. Я придерживаюсь того объяснения, которое действует уже долгое время. А именно, что это Бог сотворил небо и землю. Далее в этой главе мы с вами увидим веру нескольких великих людей. В этой и следующих лекциях мы с вами увидим, что это все действительно воплощалось в жизни героев Ветхого Завета. Вера — это вовсе не какое-то драгоценное украшение, которое вы ставите в витрину и любуетесь им. Именно по этой причине мне не очень нравится, когда данную главу называют галереей героев веры. Это были люди, вера которых действительным образом проявляла себя в самых обыденных аспектах их жизни. Так что вера — это вовсе не то, что мы кладем под стекло на красивой подставке и любуемся этим. Вера опирается на слово Бога, и здесь мы увидим наглядные примеры. Сначала мы познакомимся с жизненным опытом 3 человек, которые жили до всемирного потопа. Первым из них является Авель, который демонстрирует нам путь своей веры. Затем мы узнаем о Енохе, который станет примером хождения по вере. Третьим будет Ной, который являет нам свидетельство веры. Эти люди жили до потопа, но вера действовала и в то время. Эти люди поступали по вере, жили по вере и были спасены верой. В оставшееся время этой лекции я хотел бы поговорить о вере Авеля. Через этого человека Бог сформулировал один важный принцип, а именно, что люди должны приходить к нему только на одном единственном основании — посредством своей веры. А также Бог утвердил один раз для всех людей тот факт, что спасение — возможно, только посредством жертвы Христа. Прочтем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хотел бы вернуться к книге «Бытие» и еще раз прочесть историю этих 2 сыновей Адама и Евы, которых звали Каин и Авель. Я хочу, чтобы мы увидели, в чем именно состояла разница между этими 2 братьями. В книге «Бытие» в 4 главе 1 стихе мы читаем: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». На самом деле, буквально, Ева сказала следующее: «Приобрела я того самого, обещанного Господом человека». О каком именно человеке шла речь? Дело в том, что ранее Бог ясно показал Еве, что через нее произойдет тот, кого он назвал семенем женщины. Обращаясь к сатане, Бог сказал, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие», «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но все дело в том, что Адам с Евой не могли даже представить себе, что борьба с грехом будет продолжаться так долго. Они думали, что уже их первенец станет тем самым человеком, который придет, чтобы победить сатану. Однако, вместо того, чтобы стать спасителем, Каин оказался убийцей. Если мы опять вернемся к 4 главе книги «Бытие», мы сможем прочесть во 2 стихе. «И еще Ева родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец».
Здесь нам следует остановиться и попробовать сравнить этих двух братьев, потому что, хотя они и являлись родными братьями, сыновьями Адама и Евы, они отличались друг от друга как день и ночь. Мне доводилось слышать мнение, будто Каин и Авель являлись близнецами. Я думаю, что это не так, хотя допускаю, что между ними было больше общего, чем может быть общего между настоящими близнецами. Например, сегодня случается, что в семье рождаются два брата. Один из этих братьев растет честным и порядочным человеком, в школе он учится на самой лучшей отметке, затем продолжает образование в университете и становится специалистом в какой-то области знаний, например, врачом. А другой брат учится в школе весьма посредственно, если не сказать больше, и в конце концов вовсе бросает учебу. После чего он начинает выпивать, а это увлечет за собой многое другое, в конце концов он попадает в неприятности и заканчивает очень плохо. «Как же объяснить такой контраст?» — спросите вы. Психологи сразу же придут к вам на помощь, сказав, что в соответствии с теорией Грегора Менделя первый молодой человек пошел в своих предков по линии одного из родителей, тогда как другой брат унаследовал черты предков другого родителя. Нам часто предлагается именно такое объяснение. Однако данный метод совершенно не работает, когда мы говорим о Каине и Авеле. Кто были предками Каина и Авеля? У этих братьев не было ни бабушек, ни дедушек. Так что объяснять различия между ними на основании наследственности нельзя. Я думаю, что эти братья были похожи друг на друга, как две капли воды. Они были похожи внешне и во многом поступали одинаково. Но в то же самое время они были совершенно разными людьми. Точно так же мы не можем использовать для объяснения различий между Каином и Авелем влияние окружающей среды. Огромное число людей думают, что именно окружающая среда оказывает основное влияние на формирование человека. При этом утверждается, что если бы мы смогли сделать окружение идеальным, тогда все люди стали бы сразу идеальными. Например, если бы мы смогли избавиться от трущоб и поселить людей в прекрасные дома, тогда все люди стали бы хорошими. Но так получается далеко не всегда. Эти двое братьев воспитывались в абсолютно одинаковой обстановке. Я не могу представить себе семью, которая создала бы более одинаковые условия для двух мальчиков, нежели семья Каина и Авеля. И тем не менее, в 4 главе книги «Бытие» повествование об этих двух братьях продолжается так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Итак, в чем же состояла разница между этими двумя приношениями? Разве оба брата не пришли к Богу в смиренном повиновении? Оказывается, нет. Дело в том, что Бог явил им, что люди должны приносить ему конкретные жертвоприношения, а именно, молодых ягнят. Ибо каждый, приносимый в жертву агнец, указывал на Христа. Кто-то может возразить, что в книге «Бытие» все эти подробности не сообщаются. Да, в книге «Бытие» мы не найдем ничего подобного. Но зато об этом говорится в 11 главе послания к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авелю удалось это? Все дело в том, что Авель пришел по вере. Что же такое вера? Давайте еще раз посмотрим на одно из ее определений. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Авель получил откровение от Бога. И точно такое же откровение получил Каин.
Они оба принадлежали к одной и той же семье. Но Каин пренебрег словами Бога и принес в жертву то, что захотелось принести ему самому — плоды земли, а точнее сказать, плоды своих собственных трудов. Иными словами, здесь мы видим первого человека, который принес Богу свои собственные дела. Многие люди сегодня продолжают приходить к Богу точно таким же образом. Они приходят со своими делами. Они считают необходимым делать что-то. Так и Каин принес Богу то, что вырастил он сам. Но Авель принес ягненка и заколол его в качестве жертвы. Если бы вы оказались в то время там, вы могли бы спросить Авеля, зачем он собирается убивать Агнца? Он ответил, что так ему повелел Бог. А если бы вы спросили, неужели он думает, что этот ягненок может забрать его грехи? Авель ответил бы, что он вовсе так не считает. Однако Авель объяснил бы, что делать это заповедал Бог. Ибо ранее он сказал Еве, что через нее появится тот, кто станет спасителем, на которого и указывает этот молодой ягненок. Еще в самом начале Бог ясно показал людям, каким путем они могут приходить к Нему, говоря, что без пролития крови не бывает прощения. Мы приходим к Богу в сознании того обстоятельства, что мы являемся грешниками, и что наказание за наши грехи уже было оплачено. Это и являлось причиной, почему должна была проливаться кровь агнцев. Кровь этих маленьких ягнят не могла смыть с людей их грехи. Однако она предвозвещала приход Христа, который является Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Вот почему эти ягнята должны были приноситься в жертву по вере. Отношение Авеля указывало на Христа, и Авель пришел к Богу по вере. Это и есть путь спасения. Бог ясно показал этот путь еще в самом начале, друзья мои. И сегодня Бог говорит нам не менее ясно, что Христос является единственным путем к Нему. Бог отдал Его на смерть за наши грехи. Тем самым Авель является для нас иллюстрацией того, что мы можем назвать путем веры. Это окропленный кровью путь, которым является для нас сам Христос. И мы славим и благодарим Его за все это. И на этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее исследование. Всего вам доброго, друзья мои!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает.